дуду, весам пасауль. Мудуду, пасетиесим гелсва сауля. Жаля жоля, пасеклозим ir miegosim, Мудуду, пасетиесим гелсва сауля.

Ларанис, киларанис, правлёк, кричав дворос, неси жнеко, отирадес, не гали, будь не мороз. Спрокста виноги и шлаймес, кад присерпус, кад свейка, ней тулуке, щу ней баймес, я утули серпа юка. Скиларадис, скиларадис, дуста ветрося, глікс май, кейста склався, москвовадис, кур виси, тиктай, линкс май. Скиларадис, скиларадис, дуста ветрося, глікс май, кейста склався, москвовадис, кур виси,